0: cuando piensas en escuchar algo agradable. Algo agradable. Sintoniza en tu dial 94.3 Oasis FM. Oasis FM. Aquí todo suena agradable.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».